радиодача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодача.

Рейверс на радио «Дача». Невероятные новости я тут узнал о солисте группы Алексее Елистратове. Оказывается, он талантлив не только как фронтмен группы, но и как актер кино и дубляжа. Представляете? Именно он озвучил Гарри Поттера в одноименном фильме и Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец». Вау, друзья! Просто вау! Талантливый человек, талантлив во многом, а может даже и во всем. Правду говорят. Друзья, далее послушаем Полину Гагарину, Юлию Михальчик, просто небольшая пауза и снова возвращаемся к музыке.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

Алекса Кая на Радио Дача. Специально для тех из нас, кто обычно теряется, когда нужно что-то сказать, хорошее пожелать. Вот, пожалуйста, мастер-класс, как это делается в лучшем виде. Конечно, песню при этом для любимого человека писать не обязательно. Доверьтесь профессионалам. У нас множество потрясающих вариантов на этот счет. А вот позвонить в рубрику «Удачный момент», заказать что-нибудь хорошее. Ну и, конечно же, можно прочитать с листа, можно сказать от души. Вот это милое дело. Привет. Звоните по нашему прямому номеру, московскому номеру 8495-995-2555. Заказывайте классную песню, та, которая тонет, тронет тонкие струны души вашего любимого человека.

0: латиноамериканских ритмов в исполнении певицы Максим трогают наши души. Как всегда, глубоко и бесконечно мило. Не забыть красивых строк, талантливо положенных на музыку. Нам остается только ждать возвращения в эфир великолепной певицы вновь. Причем в любом творческом виде. Ждем и хитов, и в гости лично. Далее на радио дача хита группы «Русский размер» в танцевальной версии от Ивана Спелла. Также скоро послушаем Валерия Сюткина.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Эстель Семенчук. С невероятным настроением хочу передать привет всем своим ученикам и своей любимой подруге Оксане Почепа и Кирочке. И хочется заказать песню Оксаны Почепа «С любовью, ваша Эстель». Спасибо, Радио «Дача».

0: Ома. Помните известное выражение «вороны» из известного советского мультфильма, которое еще сначала кричало «Куда хочу, туда лечу». Ну а вот потом, уже все изменилось. Двумя руками за домашний уют с родными. С удовольствием обниму, как приеду домой. Но не все еще песни спеты, не все стихи прочитаны. Остаюсь вместе с вами в студии «Радио Дача». Иван Никитин меня зовут. И европейской части нашей страны желаю еще поспать, а вот остальным просторам нашей родины желаю прекрасного времяпрепровождения на любимой радиоволне. Далее хит Стаса Михайлова, Руслана Лихно и Татьяны Булановой.
1: Реклама. Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеет противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Зергер Ли и Игорь Крутой на радио «Дача». Так и хочется сказать, это не кино, вы слушаете радио, да не просто, а радио «Дача». Далее еще много песен о любви, много различных историй, но еще больше искренних песен о чувствах друг к другу. Так что оставайтесь, друзья, с нами, будет очень-очень-очень душевно. Совсем скоро послушаем группу Hi-Fi, группу V-Teens и Жанну Фриске.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Жанна Фриске на радио «Дача» и невероятно популярный хит, под который так и хочется сказать: поменьше скучайте, друзья, понапрасну, почаще напоминайте о себе. У всех у нас есть телефоны, и как просто не написать в мессенджере, а взять и позвонить. Друзья, все очень, как всегда, просто. Можете сами, а можете посредством нашей рубрики «Удачный момент», который выходит в конце каждого часа. Поэтому берите телефон, набирайте наш московский номер, передавайте приветы, заказывайте песню, и вот и все. Настроение на целый день.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу передать привет своему мужу Руслану и сказать ему большое спасибо. Мы отдыхаем на даче во Владимире. И передать еще своим дочкам Карине, Катюше и Верочке большой-большой привет. Ставлю для своей любимой семьи хит группы «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Москва на радио «Дача». Заметьте, и никаких тебе. Хочу квартиру, машину, дачу на море, личный самолет. И все это запишите на мое имя. Достаточно любимого человека, с которым все это можно добиться вместе. А может быть, даже еще и больше. Сказал так, что самому понравилось. Вау. Ну, главное, друзья, что такие взгляды приятно разделять со звездами радио «Дача». Друзья, говорю доброе утро всем ранним пташкам. Вы герои уже, потому что просыпаетесь с восходом солнца. Не знаю, как вы это делаете, но вы молодцы. Дальше послушаем на радио «Дача» хит певицы Натали, Виктора Королева и Евгения Осина. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8 999 132 21 92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20.

0: Здравствуйте. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: Лёшка, спорить тут не о чем, вы совершенно правы. Но вот что внутри этого всеобъемлющего слова не знает до конца никто. Можно гадать, можно угадывать, но шансы докопаться до истины всегда 50 на 50. Всем любви под музыку радиодача, не больше, друзья, не меньше. Далее встречайте хит вашего пробуждения певицы Валерии. Далее Зайнаб Махаева и Юрий Антонов.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Удача. Действительно, сон многих из нас начинает постепенно таять, и это прекрасно, друзья. Помните эту старую поговорку наших бабушек и дедушек? Кто рано встает, тому Бог подает. А еще сюда же можно и слова Винни-Пуха тоже добавить. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Да, друзья, не глупо, а мудро. Кому не слабо из нас в гости прийти в 6 утра? Думаю, вот это вот та самая нужная неожиданность будет. Ну, я просто не знаю. Если кто-то способен такое выдержать, друзья, ну, это настоящие близкие люди для вас. Следующие гости на радио «Дача» — это хиты групп «Високосный год». Далее послушаем исполнителя Филипп Киркоров.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Можно на бис.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я из города Красногорск. Я хочу

0: сны настолько реалистичные, что непонятно, наяву это или сон. Во сне ты уже встал, уже умылся, уже позавтракал, уже даже оделся, но потом звенит будильник, а ты все еще в постели, оказывается. Доброе утро, огромная страна! Говорю всем слушателям радио «Дача», у микрофона Иван Никитин. Всем желаю идеального утра, примерно такого же идеального, как с песни, которая прозвучит через пару минут в исполнении Ирины Аллегровой.
1: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробно.

0: подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. Регинас, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Регинас, новый автомобиль ждет вас.
1: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе?
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
10: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
14: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Радиодача. 10 июня, среда, раки, рыбы, скорпионы будут особенно восприимчивы к словам окружающих. Не стоит принимать все на личный счет. Многие люди сегодня сами не до конца понимают, чего хотят. Овны, львы и близнецы почувствуют прилив энергии и желание действовать быстро. Однако звезды предупреждают, поспешные решения сейчас могут создать лишние сложности. Лучше не форсировать события. Тельцы, девы и весы смогут разобраться в вопросах, которые долго оставались подвешенными. День подходит для серьезных разговоров, расчетов и планирования. Возможно, неожиданные вести, которые вас порадуют. Козероги, водолеи и стрельцы могут неожиданно задуматься о смене привычного ритма. Возможно, пришло время пересмотреть старые планы или цели.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: Ну, а если хочешь вставать, вставай, вставай. Да, мы знаем. Давай, поднимайся уже.
1: Кайфуй, кайфуй.
0: Встал, проснулся, а вот теперь сразу держи хорошую новость. Ну, во-первых, это Артур Пирожков. Просим любить и жаловать. А вот сейчас поговорим о главном событии этого лета. В эфир радиодачи возвращается акция «Лето с сюрпризом». А ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Вот так-то. А что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих невообразимых впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы и никто другой. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Березки на Банном – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном – отдых в новом формате. 18+.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43-14-43.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах «Ситно» минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
13: Компания «Санитар».
14: Поверка водомеров без снятия.
13: Профессионально уничтожает клопов, тараканов, клещей, блох, мышей. Без запаха. Работаем с юридическими и физическими лицами. Заключаем договоры на обслуживание. Даем гарантию. Телефон 46 46 93. 46 46 93.
15: В Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Алсу на радио «Дача». 10 июня на дворе. Куда ж так спешить с июльским хитом? Еще успеем в июле погулять, а в августе помечтать, а в сентябре пособирать листья. Пусть июнь продолжает нас баловать летней погодой. Хочется и на байдарке поплавать, и много километров на велосипеде проехать, и на воздушном шаре полетать тоже хочется. Уверен, каждый слушатель радиодачи тоже найдет себе занятие по душе этим летом. Вот бы только для начала проснуться, правда же? Желаю приятного пробуждения, кстати, под хит Ани Лорак через несколько минут. А еще кто-то, кстати говоря, и песню заказал в рубрике «Удачный момент». Дождемся.
1: Реклама.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс – английский газон за один сезон.
5: «Биокилл». Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните, BioKill.
6: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
7: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра» – тройной удар. «Жукобор Экстра» – конец всем вредителям.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
10: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
11: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
12: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
13: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
14: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
15: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
16: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александра. Я звоню вам из города Москва. Хочу передать привет любимому Тимурику, пожелать ему прекрасного вечера и поставить для него песню группы «Рок Острова». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: вопрос, то нет, плакать не нужно. Хотя после долгой работы за компьютером за собой тоже замечаю, как потом скапают слезы на подушку, как только ложишься спать. Самоочищение организма никто не отменял, так что в этом случае плачьте на здоровье, и я вместе с вами здоровее будем. Что будем еще? Слушать много новинок на радио «Дача», отвечу я вам, но сначала поговорим о погоде.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
5: 284 рубля в день – это не чашка кофе в кофейне, это ноль.

0: новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
2: Предложение ограничено.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеет противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Полина Гагарина на радиодаче. И, кстати, золотые руки, которыми можно отремонтировать все, что угодно, и создать невероятные вещи, всегда в России были и будут. Ну, такой уж мы изобретательный народ. Ну, а если говорить о невероятно талантливой Полине Гагариной, то мы обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим исполнителя «Шаман», группу «Отпетые мошенники», Владимира Преснякова и еще более 20 артистов. Это будет масштабное шоу, которое невозможно пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Реклама. Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
5: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон «Роденшток». 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Певица Согдиана на радио «Дача». Как замечательно заканчивать свою рабочую смену словами о синем небе и о том, что пора двигаться дальше. Обязательно воспользуюсь жизнеутверждающей установкой и после небольшого отдыха продолжу воплощать свои планы. Всем слушателям радио «Дача» желаю продуктивного дня, а тем, кто собирается в отпуск, желаю зарядиться энергией на многие месяцы. В следующем часе встречайте Даню Борисова. Заряд бодрого утра вам гарантирован. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Реклама.
2: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
12: Столько условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
15: Защитите урожай от вредителей. Биокилл. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, Биокилл.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
17: Муз-ТВ представляет.

0: Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
2: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
3: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
4: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Я, Васёва Татьяна Петровна, проживаю город Аша, Челябинской области. Хочу поздравить сегодня Майорову Татьяну Борисовну с днем рождения и пожелать ей здоровья, счастья, успехов во всем. И к моему поздравлению присоединяется муж, сын, родные и близкие. И пусть прозвучит хорошая песня «С днем рождения». Спасибо, Радио «Дача».
4: Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данная поддержка положена в частности гражданам с инвалидностью, чернобыльцам и ветеранам боевых действий. В правительстве добавили, всего на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. В ассоциации компаний розничной торговли назвали самые подделываемые товары в России. Как сообщил председатель организации Станислав Богданов, ими являются в том числе автозапчасти, спортивная одежда и обувь, косметика, бытовая химия, ноутбуки и смартфоны. Он уточнил, что около половины всей контрафактной продукции в нашей стране продается на рынках и барахолках. Еще до 30-40% подделок реализуются через маркетплейсы. Остальное в социальных сетях и одиночных мелких магазинах. Председатель ассоциации считает, что одним из эффективных способов борьбы с контрафактом может стать внедрение системы полной прослеживаемости товаров на всех этапах – от производителя до конечного покупателя. Грибной сезон в лесах средней полосы России стартовал раньше обычного из-за снежной зимы и теплого марта. Об этом РИА Новости рассказала биолог Екатерина Водинеева. Она пояснила, что белые грибы, подберезовики, лисички появились в этой части страны в конце мая-начале июня, что не является аномалией, но сроки начала их плодоношения в текущем году действительно наступили раньше привычных. Курс доллара на сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.

0: Говорят, годы летят, но если задуматься, то летят не только они. Выходные, отпуска, любимые песни по радио пролетают. И даже утренний кофе почему-то заканчивается слишком быстро. Не откладывайте что-то приятное на потом, друзья. Наслаждайтесь моментами здесь и сейчас. Всем желаю отличного начала дня. Пусть сегодня найдется время не только для выполнения неких срочных задач, но и для хорошего настроения. Минимум. Меня зовут Даня Борисов. Этим утром на радио «Дача» будет много музыки и мало слов. По части слов совсем скоро гороскоп не пропустите. Узнаем, как прожить этот день в согласии со Вселенной.
1: Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера.

0: Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
6: Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача.
1: Познакомлю вас с гороскопом на 10 июня, на среду. Раки, рыбы и скорпионы будут особенно восприимчивы сегодня к словам окружающих. Не стоит принимать все на личный счет. Многие люди сегодня сами не до конца понимают, чего хотят. Овны, львы и близнецы почувствуют прилив энергии, желание действовать быстро. Однако звезды предупреждают, поспешные решения сейчас могут создать лишние сложности. Лучше не форсировать события. Тельцы, девы и весы смогут разобраться в вопросах, которые долго оставались подвешенными. День подходит для серьезных разговоров, расчетов и планирования. Возможны неожиданные вести, которые вас порадуют. Козероги, водолеи и стрельцы могут неожиданно задуматься о смене привычного ритма. Возможно, пришло время пересмотреть старые планы или цели.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: правила игры в программе «Дачный плейлист» радио «Дача на МСТВ» таковы. Вы во время эфира отправляете свои сообщения, дачные советы, полезные лайфхаки, а мы лучшие из них читаем в нашем эфире. Вот, например, Андрей написал: «Всем теплый привет из Тамбовской области. Утром были на рыбалке, сейчас сажаем огурцы». Надеюсь, и сейчас Андрей на рыбалке отдыхает. Не пропускайте «Дачный плейлист» радио «Дача на МСТВ» каждый четверг в 9 утра. Шикарная подборка летних клипов. Сама себя не отсмотрит, друзья. Категория 16+. Ну а в нашем эфире далее не пропустите объявление очередного счастливчика в акции «Лето с сюрпризом» человека, который проходит финал совсем скоро на радио «Дача».
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах «Ситно» минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаются шикарные розыгрыши в акции «Лето с сюрпризом». Напомню, здесь мы меняем ваши летние снимки на крутые призы для удачного отдыха. А еще с крутым призом вручаем вам билет в финал, где мы разыграем две поездки из Сочи в Турцию на шикарном морском лайнере «Астория Гранде». Сегодня буду знакомить вас с Аленой из города Артемовского, Свердловской области. Алена, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам шикарную фотографию, на которой вы оседлали верблюда и позируете на фоне солнца, на фоне практически заката. И дело все это происходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Расскажите, понравилось кататься на верблюде?
2: Впечатление вообще непередаваемое. Очень понравилось.
1: А до этого, может быть, на лошадях был опыт какой-то?
2: На лошадях не было, вот на слоне каталась.
1: На слоне. Отличается по ощущениям верблюд от слона?
2: Конечно.
1: Вот такое у нас сегодня. Минутка зоологии была. Алена, знаю, что из-за верблюда у вас какое-то там приключение случилось. Куда-то вы опоздали, да?
2: Да, я опоздала, была как бы в поездку туристическую. Я в итоге прокаталась очень долго на верблюде, и группа моя уехала. Мне пришлось добираться домой.
1: На верблюде, да. Кстати, надо было, да, сказать, что вам необходим транспорт до отеля обратно. Алена, классное фото, классная вы, история тоже супер. Поздравляю вас, вы проходите в финал под номером 3 и получаете от команды «Радио Дача» шикарный чайник, в котором летом будете заваривать какие-нибудь напитки.

0: Мы вас тоже, Алена, любим, не буду скрывать. И внимательно слушайте эфир 28 августа. Будем разыгрывать главный приз. Алену поздравляем еще раз. Друзья, вас тоже призываю регистрироваться в нашей всероссийской акции на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками.

0: источник Турции. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
2: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заберет нас в
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКРН 105-774-68-40-95.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка-лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Михаил Шуфутинский.
17: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
16: Юлиана Караулова.
15: Отпетые мошенники.
17: Люби меня, люби.
15: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно ровно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Александра. Звоню из Брянска. Хочу передать привет своей сестре Аленушке, Валерии, всем друзьям. И заказать песню со

0: на суточно ровно.
1: 6+.
2: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
3: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Минпросвещение России внедрит единые требования к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, в том числе играми и игрушками. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в год дошкольного образования специалисты реализуют комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в данных учреждениях. Они направлены на повышение качества воспитания и обучения детей, развитие инфраструктуры детства. Более того, для обеспечения качества и безопасности утвержден план мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года. Также в Минпросвещение заявили, что не планируют сокращать или увеличивать срок обучения в школах. Там подчеркнули, что 11-летнее образование является оптимальным вариантом. И добавили, что министерство намерено продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. МВД России, а также Минздрав и Минюст до следующего года проработают вопрос о назначении реабилитации нетрезвым водителям. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на правительственный план, автомобилистов, которых будут привлекать к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, обяжут проходить диагностику, профилактические мероприятия, лечение или медицинскую реабилитацию. Радио «Дача» в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Полина Гагарина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
4: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: Начинается с очень важных вопросов. Что надеть? Что приготовить на завтрак? Понравится ли окружающим наше решение? А потом вспоминаешь строчки из хита Ирины Аллегровой, и на душе как-то легко становится. И действительно, друзья, большинство людей заняты вопросом, что скажут другие, и совсем забывают подумать о том, как выглядите вы и что сказать вам. Поэтому начинайте день так, как желаете, надевайте ту одежду, что глазу роднее всего. Всем прекрасной среды!
1: Начало дня удачное.
2: С Даней Борисовым.

0: Времена меняются, технологии совершенствуются, а люди все думают об одном и том же. Когда-то мы ждали звонка на домашний телефон, потом часами смотрели на экран мобильного в ожидании сообщения. А сегодня многие проверяют, был ли просмотрен профиль или было ли прочитано сообщение. Меняются детали, но вот переживания все те же. Симпатия, надежда, ревность и желание быть рядом. Кстати, о чувствах. Уже совсем скоро в рубрике «Этот самый хит» вспомним песню, в которой эмоций было «Хоть отбавляй». Певица Ариана и ее знаменитая композиция «Я тебя не отдам» прозвучит уже через несколько минут на волнах радио «Дача».
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.

0: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГ Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Хит-матушка Татьяны Крутуковой продолжает эфир «Радио Дачу». Поклонники певицы обсуждают ее образ на одной из музыкальных премий. Туда Татьяна явилась в непривычном для себя наряде. Вместо традиционных платьев в русском стиле пошла на эксперимент и выбрала достаточно откровенный наряд. Некоторые фанаты написали, что Татьяна взяла образ фурии. Но ее музыка действительно завораживает, влюбляет в себя. Неспроста хит-матушка более 2 лет занимал лидирующие позиции во многих стриминговых сервисах. Впереди еще больше вашей любимой музыки. Скоро не пропустите хиты группы «Премьер-министр», «Комбинации», а также Аллы Рит и Алексея Петрухина на «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
3: Реклама. Березки на Банном – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке. Получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном – отдых в новом формате. 18+.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Компания «Санитар». Поверка водомеров без снятия. Профессионально уничтожает клопов, тараканов, клещей, блох, мышей. Без запаха. Работаем с юридическими и физическими лицами. Заключаем договоры на обслуживание. Даем гарантию. Телефон 46-46-93.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Настоящие билеты в лето с сюрпризом, а если быть точным, то в финал нашей всероссийской лучезарной акции. Напомню, 3 жарких месяца подряд мы меняем ваши классные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. А в конце августа разыграем главный приз. Двум слушателям достанется солнечный круиз из Сочи в Турцию на шикарном морском лайнере. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. Подробности, правила акции, форму регистрации ищите на сайте радиодача.ру. Пусть лето будет запоминающимся.
1: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Радиодача представляет.
7: Я твое магическое животное, Фицджеральдо, самый быстрый лемур в мире.
6: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей, хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
8: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
9: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Григорий Лепс.
11: Самый лучший день заходил вчера.
10: Полина Гагарина.
9: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хотела бы заказать песню для своего любимого брата Александра. Сергей Лазарев. «Самое сердце». Спасибо, радио «Дача».

0: Nasıl taşlar?
1: Şey plus.
2: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
3: В студии Радио Дача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Крыму ввели новую схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, въезд на полуостров ЖД-транспортом будет осуществляться в светлое время суток с 5 часов утра до 11 ночи до Симферополя согласно утвержденному расписанию. А по прибытии в этот город пассажиры будут проходить к автобусу со своим конкретным направлением и следовать до пункта назначения. При этом данные изменения не влияют на пригородное сообщение. Расписание опубликовано на официальном сайте Министерства транспорта Республики Крым. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые должен сделать каждый житель России. Это вакцины от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Они обеспечивают иммунитет на долгие годы. Глава ведомства подчеркнула, самые важные прививки внесены в национальный календарь и проводятся за счет средств из федерального бюджета. В продолжении выпуска в России 1 сентября появится новая специальность – врач по медицине здорового долголетия. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ректор Сеченовского университета. Он уточнил, что данное учебное заведение уже готовит специалистов такого профиля в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием. Российские подростки смогут освоить парусный спорт и стать героем большого кино. До 15 июня проходит кастинг в полнометражный фильм «Школа северного ветра», который создается при информационной поддержке «ОНО. Национальные приоритеты». Съемки картины пройдут во Владивостоке и Санкт-Петербурге. На роли в историю о дружбе, приключениях и парусных гонках приглашают мальчиков и девочек от 12 до 14 лет. Подать заявку можно на официальном сайте фильма. Актерский опыт не требуется. Лучших кандидатов пригласят на очные пробы. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
2: Прямо сейчас

0: интимные моменты, как любовь, можно передавать благодарности, да и за все прочее. Легко это сделать прямо в эфире любимого радио «Удача». В полдень по московскому времени, как обычно, стартует «Удачный час». Для тех, кто не в курсе, это программа, которая является лидирующим сервисом в сфере доставки. А доставляем мы самым точным и бережным образом ваши приветы и поздравления. Берите пример со столичной погоды, делитесь теплом, так середина рабочей недели станет чуточку легче. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555, заказывайте любимые песни.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
11: Вниманию садоводов!

0: Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочные рассады бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: «Последний полет». Песня вышла в начале этого года. Михаил Шуфутинский по-настоящему народный и любимый артист. Является буквальным долгожителем отечественной эстрады. Через пару лет певец будет отмечать свой 80-й юбилей. Ну а уже в этом году встретиться с Михаилом Шуфутинским можно на юбилейном фестивале «Радиоудача. Удачные песни». Это музыкальное шоу состоится 26 сентября в Москве в Лайф-арене. Также на нашей сцене появятся Стас Михайлов, Юлиана Караулова, «Отпетые мошенники» и многие другие. Возрастное ограничение 12+. Подробности на сайте удачныепесни.рф.
1: Реклама. «Березки на Банном» — центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» — отдых в новом формате. 18+.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. На грядках цветет земляника, высажена рассада томатов, перцев, баклажанов и огурцов. Как помочь растениям, чтобы каждый цветок превратился во вкусный и ароматный плод, а не осыпался пустоцветом? От пустоцветов барагум с важнейшим для опыления бором и другими микроэлементами, а также азотом, фосфором и калием в наиболее доступной для растений форме. Препарат отличается мягким стимулирующим действием на растения благодаря наличию в составе эликсира плодородия гуми. Использовать его необходимо исключительно по листу, опрыскивая растения в утренние или вечерние часы, в сухую, безветренную погоду. Первую обработку желательно провести уже во время бутонизации растений, а последующие с интервалом 2 недели. Совмещаем подкормку барагумом с профилактикой болезней, добавляя в его раствор биопрепарат фитоспорин АС. Он содержит 10 разновидностей защитных бактерий и грибов, которые способны остановить развитие большинства инфекционных болезней растений. Кроме того, в его составе аминокислоты и метаболиты бактерий, которые стимулируют рост и развитие растений, помогают им справиться с погодными стрессами. Можно использовать порошковую или жидкую формы фитоспорина, который содержит самый эффективный штамм бактерий. Для здоровья почвы есть чудесные фитоспорин и гуми-пасты, содержащие защитные бактерии и эликсир плодородия. Для удобства сначала растворяем пасту в удвоенном количестве воды и используем этот концентрированный раствор для приготовления рабочего. И его мы расходуем в день приготовления, а остальную часть можно хранить в прохладном темном месте в закупоренном виде в течение всего сезона. Фитоспорин, гуми, барагум имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукт органического качества. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов. На 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Дачные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
9: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
10: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из города Санкт-Петербург, Колпино. Хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям. Пожелать им хорошего настроения. И прошу поставить песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
1: Добрый день, дорогая Радио Дача. Я Сергеева Арина из города Магнитогорска. Хочу передать привет своей любимой бабушке Черняевой Светлане. Пожелать ей здоровья и долголетия. Прошу, исполните, пожалуйста, для нее песню «Боря Моисеева, звездочка». Спасибо большое.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, уважаемые радио «Дача». Я из Магнитогорска, Нина. Очень прошу вас исполнить для меня песню «Одинокая волчица». Благодарю вас. Будьте здоровы.

0: продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Доронин Александр. Хочу передать привет Кузнецовой Наталье Александровне. Поставить песню «Манджанджа Шухутинский». Желаю здоровья, удачи. Спасибо, «Радиодача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся. Хочу передать привет своим сотрудникам Елене, Анастасии, Надежде, Виктории, Юлии и поздравить с возвращением в компанию Валерию, чтобы она нас больше не уходила. И поставьте, пожалуйста, любую песню в исполнении Александра Серова. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Кулешова Светлана Петровна. Передаю большой привет своей подружке Настеньке. И хочу передать ей песенку о женской дружбе. Большое спасибо. Радио «Дача».

0: Реклама. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом», все нужное в нем.
9: Только до 31 августа в стоматологии «Медента». Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
11: Папа, динозавры в городе?
10: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
11: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
12: Возрастное ограничение 0+.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
15: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
16: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Бобров Александр Юрьевич. Хочу передать привет своей любимой жене. И хочу ей сказать, что я ее очень сильно люблю. И поставьте песню на ваше усмотрение.

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маргарита. Передаю привет всем своим родным. Желаю им счастья, здоровья и заказываю для них песню «Матушка-Земля». Спасибо, радио «Дача».

0: Реклама. Березки на Банном – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном – отдых в новом формате. 18+.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
4: Акция действует до 29 июня.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах «Ситна» минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
10: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создает пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
1: Город Магнитогорск, Горбачева Нина Николаевна, хочет заказать песню для Беглецовой Татьяны. Очень хороший человек. Желаю быть активной и оптимисткой. Никогда не унывать. Татьяна, удачи тебе во всей жизни. Спасибо, радиодача. Я слушаю вас каждый.

0: «Личный час» продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Юля. Я хочу передать всем большой-большой привет, особенно моей дочке, мужу и сестренке. И прошу вас поставить песенку Стаса Михайлова и Елены Север. Спасибо большое.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Шаман.
7: Группа «Комбинация».
8: Сергей Лазарев.
7: Андрей Державин.
8: Группа «Винтаж».
7: Ольга Зарубина.
8: Григорий Лепс.
7: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Удачный час.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вероника. Я передаю привет родителям и моему любимому коллективу «Сплэш Сенсация». Желаю всем здоровья. Я хочу, чтобы включили песню «Артур Пирожков зацепило». Спасибо вам, радио «Дача».

0: час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это радиодача.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Надежда. Я бы очень хотела послушать песню «Белая черемуха, белая любовь». Спасибо, радио.

0: Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного туристического форума «Путешествуй», который в эти дни проходит в Москве. Президент отметил, что данное мероприятие является еще одной возможностью раскрыть, продемонстрировать огромный потенциал российских регионов в этой сфере. Также Владимир Путин подчеркнул необходимость совершенствования туристической инфраструктуры и координации усилий государства, бизнеса и региональных властей для развития туризма как прибыльной отрасли. Лето в эфире «Радио Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». Наша команда по сложившейся традиции будет менять ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Международному дню мороженого, который отмечается сегодня, аналитики Яндекса выяснили, что пользователи спрашивают у Алисы AI про этот десерт. Исходя из числа упоминаний, самый популярный у россиян вкус лакомства – шоколадный. На втором месте – клубничный, на третьем – ванильный. Между тем, среди всех вопросов искусственному интеллекту лидирует вариант «Как сделать мороженое?». Затем следует «Можно ли есть десерт, когда болит горло?». Уточняется, те пользователи, которые хотят приготовить лакомство самостоятельно, чаще всего спрашивают про такие ингредиенты. Ингредиенты, как сливки, сгущенка и шоколад. Официальный курс доллара на сегодня – 71 рубль 73 копейки, евро – 82 рубля 78 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «О боже, какой мужчина» в исполнении Натали. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: плохо и грустно, пока лето не наступило. И вот оно, как говорится, в самом расцвете сил. Готово бить тепловые рекорды прошлых лет. В Москве, по крайней мере, 100%. И этот жаркий денек мы проводим в компании «Радио Дача». В скором времени будем слушать любимые песни Варвары, Вячеслава Быкова и Николая Баскова. И это далеко не все. Мария Федорова с вами. Всем отличного настроения. Оставайтесь вместе со мной.
1: Реклама. Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Компания «Санитар». Поверка водомеров без снятия. Профессионально уничтожает клопов, тараканов, клещей, блох, мышей. Без запаха. Работаем с юридическими и физическими лицами. Заключаем договоры на обслуживание. Даем гарантию. Телефон 46-46-93. 46-46-93.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66. Радио «Дача».

0: Хочу. Это новинка от Варвары, композиция «Дорога к дому». Я чувствую, кстати, уже завтра вечером многие на дачку на свою отправятся, ведь рабочая неделя короткая. И чтобы времени не терять, можно сразу с корабля на бал. И радиодачу берите с собой тоже. Будем помогать вам разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого у нас есть рубрика «Хорошо устроено». И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». И чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И подпевайте любимым хитам. Далее у нас в эфире ансамбль «Песнеры», группа «Иванушки Интернешнл» и группа «Краски».
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
1: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
10: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске – 2066-66.

0: хорошей компании и отдыхайте. Ведь лето для этого и создано, чтобы отдыхать, встречаться с друзьями, проводить с ними время. Если эту среду вы проводите именно так, то считайте, что все слушатели радиодачи мысленно с вами. После ансамбля «Песнеры» будем слушать Юлию Михальчик и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» уже совсем скоро. Дождитесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Муз-ТВ представляет.

0: «Дача» на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Радиодача представляет.
3: Я твое магическое животное, Фицджеральдо, самый быстрый лемур в мире.
2: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей, хранители чуда, увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня, 6+.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Хочу передать огромный привет Сергею Сучкову, пожелать здоровья и хорошего настроения. И хочу, чтобы прозвучала песня «Лолиты». Спасибо огромное, радио «Дача».
4: Ты бы мог

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Число туристов из-за рубежа в России растет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на 6-м международном туристическом форуме «Путешествуй». По словам главы правительства, общее количество поездок по стране превысило 92 миллиона в прошлом году. В том числе благодаря безвизовому режиму для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств. Госдума приняла закон, который обязывает размещать триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага нашей страны во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что закон имеет не просто юридическое, но и глубокое символическое значение для всей страны. Закрепление статуса государственного флага на спортивных площадках – это стратегический шаг по укреплению суверенитета и единства нации. В Москве с начала года провели почти 1,5 миллиона анализов качества воды, об этом сообщил замэра Петр Бирюков. Специалисты оценивают воду по биологическим и физико-химическим показателям на всем пути ее движения, от водоисточника через станции водоподготовки до распределительной сети. Добавлю, ежегодно столица потребляет около 3 миллионов кубометров воды. Волна шаровых молний ожидается 12 и 13 июня, так как в эти дни прогнозируется усиление грозовой активности. Об этом сообщил научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН Владимир Бычков. Как отмечают синоптики, предстоящие выходные в Москве будут очень жаркими. Погода может побить температурные рекорды, перешагнув за отметку в плюс 30 градусов. Местами возможен небольшой и умеренный дождь, однако это не помешает температуре воздуха подниматься, превышая климатическую норму. На спад жара пойдет только в воскресенье, 14 июня. В этот день днем ожидается от 22 до 27 тепла. Этот выпуск завершен. Сергей Трофимов, песня «Сочи» прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе.
0: Прямо сейчас

0: важное событие грядет для радиодачи. Наш юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И любимые звезды радиодачи будут вместе с нами. Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности найдете на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И в эфире тоже будет интересно и музыкально. С удовольствием послушаем Паскаля, как раз таки Юлианну Караулову и Катю Лель в самое ближайшее время.
1: Реклама. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают закат. «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.

0: Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Уралпрофиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Только до 31 августа в стоматологии «Медента» скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Интересная штука одиночество, ведь даже когда человеку хорошо одному, ему хочется кому-то об этом рассказать. Но никак без компании не обойтись. Поэтому остаемся в компании «Радио Дача», ждем от вас поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». Передавайте добрые слова своим любимым людям и закрепляйте сказанное песнями, которые вам нравятся. Совсем скоро будем слушать хиты Натальи Подольской, Ярослава Евдокимова и группы «Республика». Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: в компании «Радиодачи», что приятно, отличную музыку можно теперь не только слушать, но и смотреть благодаря совместному проекту «Радиодачи» и Муз-ТВ. «Дачный плейлист» называется проект. Кроме того, во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель по имени Тарас уверен, что лучшие танцы у них с соседями под навесом, которые сделали все вместе. Вы тоже отправляете душевные послания каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Все подробности есть также на нашем сайте radiodacha.ru, а в эфире будет чудесная песня Таисии Повали. Всем чудесного дня, оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александра. Я хочу передать привет Сорокиной Марии с города Ульяновска и поставить песню Юрия Лоза «Мой плод». Всем слушателям желаю хорошего дня. Спасибо, радио «Дача». На

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минпросвещение России внедрит единые требования к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, в том числе играми и игрушками. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в год школьного образования специалисты реализуют комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды. В данных учреждениях они направлены на повышение качества воспитания, обучения детей, развитие инфраструктуры детства. Две трети Wi-Fi роутеров в домах россиян устарели и негативно влияют на качество интернета. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование разработчика программного обеспечения. Доля устаревших устройств наиболее высока в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане – более 80%. Наименьший показатель в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и Москве. С конца прошлого года доля Wi-Fi в общем объеме пользовательского интернет-трафика выросла на 6 процентных пунктов до 65%. Москва и Бразилия ведут переговоры о возможном запуске прямого авиасообщения. Об этом сообщает издание «Известия». Сторонам предстоит решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы. В частности, найти авиакомпанию, готовы выполнять такие рейсы. Точные сроки запуска пока неизвестны. Сейчас профильные экономические структуры прорабатывают возможность организации чартерных авиарейсов с расположением в южной части Карибского моря и острова Маргарита. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Этот выпуск завершен. Слава, песня «Однажды ты» прозвучит сразу после выпуска.
0: Прямо сейчас

0: сюрпризом от радиодачи. Это особый проект для тех, кто любит хранить воспоминания не только в семейных альбомах, но и любит делиться ими со всей страной. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные, креативные, необычные фотографии команда радиодачи будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз — два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Так, срочно берем в руки фотоаппараты, телефоны, делаем яркие летние снимки под музыку. Вскоре будем слушать на радиодаче Андрея Губина, Юлю Михальчик и Валерию со Стасом Пьехой в дуэте.
1: Реклама. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадом рассады бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29

0: Копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Компания «Санитар». Поверка водомеров без снятия. Профессионально уничтожает клопов, тараканов, клещей, блох, мышей. Без запаха. Работаем с юридическими и физическими лицами. Заключаем договоры на обслуживание. Даем гарантию. Телефон 46-46-93. 46-46-93.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Дачный момент на радио «Дача». По телефону в Москве 8495-995-2555. Звоните, оставляйте приветы и поздравления, и музыкальные заявки, одну из которых обещаем исполнить уже в финале этого часа. И будем слушать чуть раньше классные хиты Жени Белоусова, Аллы Рид и группы «Хай-Фай» на радио «Дача». Приятного дня всем!
1: Реклама. В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Сяохуа ичинь чешула. Чунго чиче ши ренчэн да.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: «Березкино Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке. Получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березкино Банном» – отдых в новом формате. 18+.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: лучше, чем предыдущие, ведь сегодня у нас предпоследний рабочий день недели. Выходные начнутся в пятницу в честь праздника Дня России. Отдыхать будем целых 3 дня. И радиодача будет вместе с вами, ведь какой отдых без музыки, правда? Правда. В ближайшие минуты обещаем любимую песню, исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем композицию Беллы на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.

0: Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав. Я из Тульской области. Хочу передать привет маме. Зовут ее Наталья. Я ей желаю здоровья, счастья и всего лучшего. И прошу поставить песню «Бухгалтер». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Уточняется, такая поддержка положена в частности гражданам с инвалидностью, чернобыльцам и ветеранам боевых действий. В правительстве добавили, всего на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 70 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. С поступлением первого российского урожая цена черешни в магазинах снизилась на 24%. А как пишет РИА Новости, стоимость ягоды падает с началом сбора урожая на юге России. В этом году из-за прохладной погоды сбор сдвинулся ближе к июню. Всего в магазинах представлены 4 позиции черешни: российская, турецкая, узбекская и азербайджанская. Эксперты назвали слова, которые не стоит произносить в разговоре с мошенниками. Как сообщает РИА Новости, лучше избегать фраз «да», «подтверждаю» и «согласен». Аферисты могут вырезать эти слова из разговора и использовать их для голосового подтверждения операций. С помощью синтезированной речи отдельные фразы собирают в одну, например, «да, я подтверждаю перевод». Специалисты рекомендуют при подозрительном звонке ничего не объяснять и лучше сразу положить трубку. Легендарная радиостанция «Радиодача» готовится к празднованию своего 20-летия. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября в Лайф-арене. В этот вечер на одной сцене выступят такие звезды, как Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Инна Маликова, группа «Новые самоцветы», Александр Шоу и группа «Непара», Алларит и другие артисты. Гостей ждет яркое, незабываемое шоу и отличное настроение. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Букет из белых роз» в исполнении Виктора Королева и Ирины Круг.
0: Прямо сейчас

0: Конечно, все песни радиодачи на удачу послушали, подумали о хорошем, и это хорошее обязательно произойдет. Напомню, кстати, что музыку любимую можно теперь не только слушать, но и смотреть в нашем совместном проекте радиодачи и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель также может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой дачный совет для удачного отдыха. Вероника написала такое: «Лучшие выходные – это когда с семьей на даче и много ягоды». Соглашаемся на 100%. Сейчас сезон, нужно наесться вдоволь. Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+. Подробности на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире будут песни, любимые, специально для вас. Кирилл Туриченко. Появится в эфире Светлана Лазарева и Дмитрий Маликов. Дождитесь.
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.

0: Китайских авто ТО в два раза дешевле дилера без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Березки на Банном. Центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами.

0: отдых в новом формате. 18+.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Компания «Санитар». Поверка водомеров без снятия. Профессионально уничтожает клопов, тараканов, клещей, блох, мышей. Без запаха. Работаем с юридическими и физическими лицами. Заключаем договоры на обслуживание. Даем гарантию. Телефон 46 46 93. 46 46 93.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

0: Песни нашего эфира найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Там эти композиции можно частично послушать. Те, что понравится, можно заказывать в эфире «Радио Дача». Напомню, номер для поздравлений и приветов ваших музыкальных заявок 8495-995-2555. Звоните, передавайте приветы и ждите заявку музыкальную в финале этого часа на «Радио Дача». А чуть раньше будем слушать Брэндона Стоуна и Татьяну Буланову.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Реклама.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В «Архитекторе» найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом», все нужное в нем.
12: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
13: Предложение ограничено.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: участница юбилейного фестиваля «Удачные песни». Увидим и услышим ее 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А в ближайшие минуты будем слушать на радио «Удача» классную песню в исполнении Алсу и исполним обещанную музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Всем желаю приятного вечера. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: И тогда заперет нас прям видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Радиодача представляет.
10: Я твое магическое животное, Фицджеральдо, самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей, хранители чуда, увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
11: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я

0: Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Госдума приняла закон, который обязывает размещать триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага нашей страны во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что закон имеет не просто юридическое, но и глубокое символическое значение для всей страны. Закрепление статуса государственного флага на спортивных площадках – это стратегический шаг по укреплению суверенитета и единства нации. В России наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом общая ситуация с острыми кишечными инфекциями остается стабильной, а показатели не превышают обычные для этого периода значения. Особое внимание уделяется детским лагерям. При выявлении инфекции в организованном коллективе специалисты проводят необходимые эпидмероприятия и вводят соответствующие ограничения. Согласно исследованию ВЦИОМ, среднемесячные онлайн-траты россиян превышают 27 тысяч рублей. Чаще всего через интернет приобретаются одежда, обувь, товары для дома и мелкая бытовая техника. Также в число популярных покупок входят путевки, билеты на самолет и поезд, а также электроника. Однако есть товары, которые россияне не готовы покупать через интернет. Это питомцы, валюта, крупная бытовая техника, продукты питания, цветы и домашние растения. Волна шаровых молний ожидается 12 и 13 июня, так как в эти дни прогнозируется усиление грозовой активности. Отмечают синоптики, предстоящие выходные в Москве будут очень жаркими. Погода может побить температурные рекорды, перешагнув за отметку в плюс 30 градусов. Местами возможен небольшой умеренный дождь. На спад жара пойдет только в воскресенье 14 числа. В этот день днем ожидается от 22 до 27 градусов. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Про белые розы» в исполнении Димы Билана. Всем отличного вечера и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Как у многих из нас, это день рождения, конечно же. И для радиодачи это тоже особенное событие. Тем более у нас в этом году круглая дата. 20 лет в эфире. Праздновать будем с размахом 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И в этот вечер с нами будут все звезды радиодачи. Михаил Шафутинский, Андрей Державин, группа «Отпетые мошенники», Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности смотрите на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Всем добрейшего вечерка-вечерочка желаю. Далее будем слушать хиты Александра Маршалла и Юлии Михальчик на радиодаче. Дождитесь.
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive.
8: Приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел».

0: Диалог 57. Телефон 490445. Регинас. Новый автомобиль ждет вас.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: уже в эту пятницу. 12 июня, в День России, Александр Добронравов проведет с нами целый час. Присоединяйтесь и вы в 17 часов по московскому времени в пятницу. Будет интересно и музыкально, и будет много отличных песен. Далее на радиодаче с удовольствием послушаем ансамбль «Синяя птица» и Николая Баскова.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современная оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах «Ситно» минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. «Ситно» – свое, родное, свежее.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Теплое время года наступило, и мы им наслаждаемся в компании «Радио Дача». Пойду, кстати, тоже посмотрю на лето повнимательнее, оставлю вас в компании Сергея Черноусова, но вернусь, обещаю, в студию «Радио Дача» уже завтра. Напоследок исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю классный хит в исполнении Валерии. Всем пока, Мария Федорова, «Радио Дача». Потрясающего вечера вам!
1: Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: И тогда заперет нас в
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Алмаг Плюс – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Алмаг Плюс – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: досуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Добрый вечер, радиодача. Меня зовут Евгений. Звоню из города Владимира. Хотел бы передать привет Александру, Татьяне. Желаю им всего самого наилучшего и хорошего веселого настроения. И пускай для них прозвучит песня Дмитрия Маликова. Спасибо, радиодача.

0: Квартиру сниму на суточно. 6+.
1: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России усилят контроль за трудовыми мигрантами. Глава государства Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок обязательного медицинского обследования иностранных граждан. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Сейчас, после въезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону этот срок сократится до 30 дней. Если человек находится в стране дольше месяца, проходить медконтроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. При этом проводить медосмотр смогут только уполномоченные медицинские организации. Владимир Путин поручил усилить безопасность в образовательной и социальной сфере. Отдельное внимание президент велел уделить детям во время летних каникул. Президент отметил, что в этот период вопросы безопасности детей традиционно требуют особого контроля. Владимир Путин обратился к руководителям спецслужб и силовых структур. Он поручил усилить как антитеррористическую защиту, так и безопасность в целом. Почти 40% российских болельщиков тратят на посещение домашних матчей не более 10 тысяч рублей в год. При этом выезды на крупные соревнования обходятся значительно дороже. Более 40% опрошенных готовы заплатить за спортивный туризм от 100 до 300 тысяч рублей. Такие данные получил сервис выберу.ру. Чаще всего зрители выбирают футбол и хоккей. Москва и Бразилия ведут переговоры о возможном запуске прямого авиасообщения. Об этом пишет издание «Известия». Сторонам предстоит решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы. В частности, найти авиакомпанию, готовую выполнять такие рейсы. Точные сроки запуска пока неизвестны. Сейчас профильные экономические структуры прорабатывают возможность организации чартерных авиарейсов с расположением в южной части Карибского моря. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас прозвучит песня Филиппа Киркорова «Я эту жизнь тебе отдам». Всем отличного вечера и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Вот так незаметно мы перенеслись в атмосферу летнего романтического вечера. Время вспомнить о своих вторых половинах. Можно передать привет им в рубрике «Удачный момент». Ну или поделиться планами на ближайшие выходные. Все же завтра у нас финальный рабочий день. И далее мы отдыхаем сразу 3 дня по случаю наступающего Дня России. Такие новости только в радость. Ну и через короткую паузу вам для хорошего настроения песни Розы Зергерли, группы Иванушки Интернешнл, Нана и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Реклама. Березки на Банном – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. Березки на Банном – отдых в новом формате. 18+.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейдетибюля». Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейдин». Оно того стоит.

0: 92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: компании таких замечательных песен «Радио Дача» мы проводим этот вечер. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Вот, загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Юрия Антонова, группы «Руки вверх» и не только.
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Хит Юрия Антонова в финале часа на радиодаче. Не станем и мы спешить прощаться сегодняшним днем. Целый вечер в запасе, который можно посвятить уже себе любимым. Рабочий день в целом для многих окончен. На улице прекрасная погода, с нами лето. И дома точно сидеть не хочется. Ну, с одной лишь поправкой. Когда на улице настоящая жара, а дома работает кондиционер, возможно, да, дома куда приятнее. Но тут уже выбирать вам. Каждому свое, как и в нашем эфире. Через короткую паузу для вас хиты Татьяны Овсиенко, Тейси Павали, Максима Олейникова и многие другие.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: И когда заберет нас в МВидео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
0: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
0: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я звоню из Брянска. Хочу передать привет лучшему мужчине Андрею. Сказать, что ты самый замечательный. А для себя любимый хочу заказать песню Бориса Моисеева «Звездочка». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации введен сегодня в лесах Красноярского края, где горит более 5000 гектаров леса. Об этом говорится в постановлении правительства региона. Возникновение лесных пожаров способствует сухая и жаркая погода, а также высокая грозовая активность. Очаги зафиксированы в 10 округах края, угрозы населенным пунктам нет. В период длинных выходных в честь Дня России в Москве изменится режим работы социальных учреждений, сообщила заммэр Анастасия Иракова. Взрослые детские поликлиники будут работать в сокращенном режиме, при этом в учреждениях будут дежурные смены специалистов. Центры госуслуг не работают только 12 июня, в остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме. Экстренные службы телефона психологической помощи будут доступны круглосуточно. С подробным графиком можно ознакомиться на mos.ru и сайтах ведомств. Больше половины россиян считают День России важным праздником. За год доля максимальных оценок его значимости выросла на 4 процентных пункта, сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Если бы День России был днем рождения страны, граждане в первую очередь пожелали бы ей единства и сплоченности, а также взаимопонимания и доверия между властью и обществом. В этом году Кремль возглавил список главных символов России, за ним следует гимн, герб и флаг. Заметно выросла значимость Москвы, а также самовары и шапки-ушанки. Яркую цирковую программу покажут в парке «Сокольники» 12 июня. Мероприятие организовано в рамках проекта «Лето в Москве». Зрителям представят программу «Цирковая мастерия», «Хранители чудес» с участием жонглеров, воздушных гимнастов, акробатов, на встречных качелях, эквилибристов и артистов конного жанра. Отдельной частью программы станут выступления дрессированных собак. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час в эфире «Радиодача» открывает Таисия Повали. Ее хит «Пусть вам повезет в любви». Всем отличного вечера и настроения. Оставайтесь в компании «Радиодача».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Огоньки каждый день на наших улицах. Удовольствие не из дешевых, ведь только вдумайтесь, сколько необходимо электроэнергии, чтобы осветить хотя бы одну улицу. Но красота требует жертв, или в нашем случае ват. Например, только в Москве сгорается более 1 000 000 светильников. И так каждый вечер. Все для нашего комфорта. Как и в нашем эфире, для вашего хорошего настроения через короткую паузу песни Жанны Мелемьерова, группы «Гости из будущего», Николая Баскова и других любимых артистов радиоотдачи. Всем желаем приятного вечера.
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8 999 132 21 92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
8: Предложение ограничено.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дачи Муз-ТВ» «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Тони написал «Дружим с соседями», чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью, и обязательно приглашаем на шашлык. Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно завтра в 9:00 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня.
3: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания.

0: Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: песня Инны Маликовой группы «Новые самоцветы» в финале часа на Радио Дача. С любимыми артистами мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Инны Маликовой группы «Новые самоцветы» еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Любови Успенской, Михаила Шуфутинского, имея Бойко и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И тогда заперет нас в
4: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: И тогда заперет нас в
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Б. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
13: Радио Дача представляет.
14: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
13: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Говорит вам из Липецка Сергей. Хочу поздравить всех девчонок с летом и передать им привет. Поставить песню «Сигарет с ментолом». Спасибо, радио «Дача».

0: Так же, как все, вы можете делиться своим отличным настроением в эфире «Радио Дача». Специально для этого у нас в финале каждого часа рубрика «Удачный момент». Если сейчас с друзьями вместе проводите этот вечер, вот можно порадовать их в нашем эфире. Или вспомните о своих родственниках, которые далеко живут от вас, но также слушают «Радио Дача». Уже скоро одной большой компании будем слушать хиты группы «Чай вдвоем», «Ани Лорак», «Ирины Дубцовой» и других любимых артистов «Радио Дача». Всем желаем нескучного вечера.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Желание танцевать вполне нормальная реакция. На этот счет проводились даже исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникнуть даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще, оказывается, танец помогает избавиться от стресса. Ну, есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило, а тут не нужно даже напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро хиты группы «Блестящие», Юрия Лозы, «Славы» и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Реклама. «Березки на Банном» – центр притяжения этого лета. 12 июня с размахом празднуем День России. Зажигаем с аниматорами, пробуем шоу горячительных напитков, отрываемся с диджеем на крутой дискотеке, получаем солнечный заряд энергии на все лето. «Березки на Банном» – отдых в новом формате. 18+. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Цветочная рассада бархатцев по цене 19 рублей. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом. Акция действует до 29 июня. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: звезды, еще яркие незабываемые ночи, прогулки с близкими и дорогими людьми. Все возможно летом, особенно в период отпуска. Сейчас как раз многие отдыхают, кто-то улетает на моря, другие поближе, за город на дачу. Здесь уж выбор за вами. Мы каждому желаем шикарного отдыха, который всегда дополним отличной музыкой. Ну и в будни вечером тоже можно неплохо передохнуть после сложного рабочего дня. И уже через короткую паузу вместе с нами послушать хиты Жасмин, Полины, Андрея Губина и других любимых артистов. Совсем скоро на Радио Дача 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария, я из города Москва. Хочу передать привет Михаилу Андрееву. Миша, я тебя очень сильно люблю и хочу для тебя заказать песню группы «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

что не происходит без причины, хит группы «Непара» на радиоудачу тому подтверждение. Например, наше отличное настроение. Причина имеется, теплая погода и начало лета, когда мы можем спокойно, в свое удовольствие отправиться на улицу, прогуляться, например, после рабочего дня. Ну и с нами экватор трудовых будней, который тоже добавляет красок к нашему настроению. Хотя в этот раз среда как мини-четверг, ведь завтра уже финал трудовых будней. Но совсем по порядку, с нами сейчас прекрасный теплый вечер, который через короткую паузу скрасят хиты группы Любэ, Юлии Михальчик, Димы Билана и многие другие.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

каждой шутке есть доля правды, как все мы знаем, а еще не всегда мы можем воспринимать чей-то юмор именно как что-то смешное. Ведь здесь даже не вопрос качества шутки, здесь, наверное, большая разница восприятия. Еще проще, у каждого он свой юмор. Одним смешным, другим не очень, а третьим это вообще кажется странным. И вот так всегда. Отложим шутки в сторону, вернемся к нашему эфиру, который уже скоро дополнит хиты группы «Пропаганда», ансамбля «Пламя», Артема Качера и других любимых артистов радиодачи.

0: Яблоки, груши, сливы, вишни, смородина. Эти и другие культуры популярны на наших дачах. Особенно яблони – одна из самых распространенных. Существует множество сортов, от ранних летних до поздних зимних. Ну и важно помнить, что яблоням любят солнце и регулярный полив. Примерно как мы с вами. Как только на улице ясная солнечная погода, сразу и настроение лучше, и даже работается в разы легче. А уж как домой добираться в такую погоду приятно. Это каждый подтвердит, кто сейчас держит путь в сторону дома или недавно вернулся. Мы всем желаем удачного вечера, который совсем скоро дополнит хиты Александра Буйнова, Алены Апиной и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Муз-ТВ представляет.

0: дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
2: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей, хранители чуда, увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я звоню с города Уфы. Передаю привет Басырову Диме и Жене. Ребята, желаю вам удачи во всей жизни. И прошу поставить песню «Демо-дождик». Спасибо, радио «Дача».

Можно, безусловно, преодолеть на самолете, что в раз и сэкономит время еще на поезде. Но отчаянные путешественники не ищут легких путей и готовы просидеть 90 часов за рулем, чтобы проехать 9000 километров. Даже на таком расстоянии мы всегда поддержим вашу компанию отличной музыкой. Уже скоро послушаем хиты Полины Гагариной, Филиппа Киркорова, Авраам Руссо. Ну и дальше еще больше отличной музыки в эфире «Радио Дача».

песен проводим этот поздний вечер на радио «Дача». С нами лето, дачный сезон. А многие дачники сейчас как раз периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях, работаем на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В выходные узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни группы «Фабрика», Анны Семенович, Игоря Корнелюка и многие другие.

0: группы «Фабрика» в финале часа на радио «Дача». С любимым коллективом мы еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо группы «Фабрика», еще увидим Григория Лепса, Полину Гагарину, группу «Корни» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Александра Малинина, Андрея Державина и не только.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На «Удачные песни»? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: «Удачные песни».
1: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
3: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, радио «Дача». Хотел бы передать привет из Саратовской области, города Балаково, своим родным, любимым, любимому мужу Григорию, детям, внукам, Московская область, город Зеленоград, Санкт-Петербург. И поставьте, пожалуйста, песню «Пелагея».

вдохновенное, прекрасное, самое лучшее. Выбираем все красивые определения и адресуем их своим вторым половинам в конце каждого часа. Не забываем о такой возможности, а еще о том, что слушать наш эфир можно в любой точке планеты. Для этого заходим на сайт radiodacha.ru. Также здесь есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача и песня года. Музыки уж точно много не бывает, особенно сейчас, этим летом. Поэтому через короткую паузу будем слушать хиты Олега Газманова, Ольги Бузовой, группы «Рефлекс» и многие другие.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

Последние звонки в российских школах прошли в финале мая. Теперь период экзаменов. Желаем всем успешных результатов. Понимаем, насколько это все волнительно, тревожно, но точно возможно. У нас с вами порой рабочий день. Тоже может напоминать сдачу экзамена со всеми вытекающими. А затем наступает вечер, и вся ответственность и сложность переносятся на следующий рабочий день. А сейчас мы пока что отдыхаем. С нами вечер среды, который уже скоро дополнит замечательные хиты Славы, Юрия Антонова, группы Любе и многие другие. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

простору яра. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, отчего так печальные листья летят под рубахою.

И пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: разгар трудовых будней маршруты следования наших слушателей примерно совпадают. Дом, работа и обратно. Но радует, что самый сложный период трудовых будней уже пройден, и с нами вечер среды. Пожелаем легко провести остаток трудовых будней, тем более у нас завтра последний рабочий день, а следом три выходных по случаю Дня России. Такой исход событий куда приятнее. Всем желаем легкого наступающего дня. Ну и для тех, кто спать не планирует, через короткую паузу хиты мистера Кредо, Натальи Гордиенко, Леонида Портнова и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6:30 и 8:30.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валентина. Я хочу передать привет своей свекрови Лусенко Людмиле Анатольевне. Хочу пожелать ей скорейшего выздоровления, сил стойкости в борьбе с непростой ситуацией в ее жизни. Мы всегда ее любим и поддерживаем. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Надежда» Анны Герман.
4: Спасибо, радио «Дача».

0: Раша.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.